0: Приветствую всех россиян. Это радио Джинс Нетворк.
1: Dig, man. There goes Mac the Knife.